0: much.
1: Мне повезло, а пастор наш во мне зачнал гад. Там не греку мне, мой будет стат. Теперь рекну вам, что уделать. Там негде усадла, найдете тут троху гріні, це уж лето возим собою. А аж потом люди начнут симулировать трухлини, так и висите там долу. Так еще запить пара для своего.